Да тот он нас и дред. Ваше сихан без ему скрет. Он де лост мит сих оф канфул депотиен. Он без ему скрет. Und lost mit sich auf